королю, вот мой минут мали. Они субовны кингум. Мини. Дин ви та ба крефе ла ле ду тла фе. На фа ба син ди ла, ка ба син му ди кла. Бе ка ба син та да, а бе сну гола, а ба фу на бе сну гола. Бе ве ки мини тма ди. Кинги маса вот ма.